Если ты хочешь уйти поскорее, если ты хочешь, чтоб кончилось все, а ты ведь хочешь.